0: Есть мертвый, протяжка.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: The best beats from the 90s and noughties.
3: Yeah. This is Dance Anthems Radio. Go, go.